0: Радио Пилот.
1: Здравствуйте. Местное время 5:19. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 20 минут. Удачного дня.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 6 часов 42 минуты. Удачного дня! Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна-77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна-77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Продажа по 214-му ФЗ. Реклама не оферта.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсива.
8: Бонжур.
9: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 7 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 20 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 32 минуты. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
3: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
2: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
3: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
4: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
0: 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 10 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 21 минута. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 41 минута. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передают «Вести». По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Горячая вода вернется в краны жителей Екатеринбурга не раньше 20 августа, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала МТ+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Сотрудники моют фильтры, однако ситуация с погодой остается сложной. Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии, напоминает АИФ «Урал». В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики региона. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Они будут заниматься адаптированным фитнесом. Контролировать здоровье будущих мам будут медики, пишет «Комсомольская правда». Минпросвещение России не издавало распоряжение об обязательном просмотре фильма «Последний богатырь Колобок» ученикам с 1 по 9 класса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещение якобы обязало образовательные учреждения организовать такие показы. Эти сведения не соответствуют действительности. Министерство не издавало никаких подобных распорядительных или нормативных документов, говорится в сообщении, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84,55, евро 97,51.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nashdom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2020. 26 года.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга». Сегодня, 15 августа, в лучшем на свете городе переменно-облачная погода, без осадков, ветер западных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
12: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
11: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее.
2: Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хан.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
12: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
11: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
13: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Моника,

ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: Реклама. Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
1: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
0: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
1: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
2: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете .рф.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете .рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете .рф.
5: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-800-308.
6: Тихий центр. Берег реки. Выход из двора в парк прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой. Это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
3: Жилой квартал «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
3: Так, а все про одно и то же.
4: Ты
3: потому что
4: попу,
3: тут уже наркологи бьют тревогу и говорят, что... Ну, они уже немножко накануне начинают предупреждать,
4: что скоро Новый год?
3: Россияне жестко забухают в августе. Значит, наркологи говорят, что август самый пьяный месяц в году. По словам специалистов, россияне именно в августе начинают пить не только из-за отпусков, но и из-за желания успеть отдохнуть. Наконец-то, до конца лета-то осталось.
4: Типа, вот как, знаешь, воскресенье чуть-чуть. Завтра как будто бы на работу.
3: И, и встреча с друзьями. Вот надо и на шашлыки успеть, и поездки на дачу. И все это сопровождается вот этим делом до сих пор. И такое состояние вызывает синдром недожитого лета. Человеку кажется, что теплые денечки, теплые ночи, где они, да, заканчиваются, но нужно успеть взять от них все. В результате не только по выходным, но и в будни все это вот так вот выливается.
5: Они типа бьют тревогу, что так быть не должно, или что, наоборот,
3: нет, они
5: рекомендуют,
3: просто,
5: что
3: это,
5: надо...
3: Это никакие рекомендации, это просто статистика. Имейте в виду, это никак не
4: имеет.
5: Милая, у меня дедлайны, я не могу.
4: Дедлайн лета.
3: А как же бабье лето впереди, сентябрь?
6: Но на бабье лето мы не вы... Таких баб мы не вывезем.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Pump it up while your feet are stomping, and the jam is bumping.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщику СЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: С

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН-169-565-81-15-330.
2: Плохой полицейский.
3: Все живут по моим правилам, даже преступность.
2: И хороший полицейский.
4: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
2: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК «Доминанта» от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
13: О, специализированный застройщик. Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный и импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передает Вести. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Горячая вода вернется в краны жителей Екатеринбурга не раньше 20 августа, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала МТ+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Сотрудники моют фильтры, однако ситуация с погодой остается сложной. Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии, напоминает АИФ «Урал». В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики региона. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Они будут заниматься адаптированным фитнесом. Контролировать здоровье будущих мам будут медики, пишет «Комсомольская правда». Минпросвещение России не издавало распоряжение об обязательном просмотре фильма «Последний богатырь Колобок» ученикам с 1 по 9 класса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещение якобы обязало образовательные учреждения организовать такие показы. Эти сведения не соответствуют действительности. Министерство не издавало никаких подобных распорядительных или нормативных документов, говорится в сообщении, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84,55, евро 97,51.
4: Информация на правах рекламы.
5: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ИП Родионов Артем Юрьевич, автоцентр Prime Service, сайт prime196.ru. Сегодня 15 августа. В лучшем на свете городе переменно облачная погода, без осадков, ветер западных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17 градусов.
1: Пилот FM.
6: Реклама.

0: 40 лет комсомола 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: О, только не кидает. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
4: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Конечива.
6: Салам ассаба.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: салют. Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: рекламы.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
2: Кредит предоставляет УАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
2: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008. 907.
11: И главный приз — автомобиль!
12: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на atsedifisvostok.ru.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал Никольский.
1: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.

0: все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
0: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
0: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
5: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
6: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Плохой полицейский.
13: Все живут по моим правилам, даже преступники.
12: И хороший полицейский.
14: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
12: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
15: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
16: О, специализированный застройщик «Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-dfcgb.ru.

компании «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
2: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
7: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
8: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мегавыгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620. Александр Иванович,
9: 66-720-920-20. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт. Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
10: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сданы в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Горячее водоснабжение в Екатеринбурге будет восстановлено не раньше 20 августа, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала Т+. В сообщении отмечается, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Компания планирует наращивать объемы подпитки. Сотрудники моют фильтры, но ситуация с погодой остается сложной. Цитирует сообщение АИФ «Урал». Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличить дозы реагентов, из-за чего отказала часть фильтров на западной фильтровальной станции, пояснили на предприятии. В Екатеринбурге в квартире загорелся электросамокат. Пожар произошел вчера вечером в 25-этажном доме на улице Чкалова. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пострадал сам самокат, а также отделка квартиры, расположенной на 20 этаже. По какой причине самокат загорелся, не сообщается. Возгорание потушили жильцы самостоятельно до приезда бригады МЧС. Спасатели призывают граждан не оставлять без присмотра электроприборы, не перегружать сеть и ремонт и монтаж проводки доверять исключительно опытным квалифицированным специалистам. В Екатеринбурге закроется бассейн на крыше Высоцкого. Комплекс не будет принимать посетителей с 14 по 22 сентября. Об этом сообщает портал Е1. Бассейн на небоскребе закрывают на плановые работы по подготовке к новому сезону. В прошлый раз перерыв в работе длился 4 дня, сейчас бассейн не будет работать 9 дней. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграл в ничью с волгоградским «Ротором» на выезде. Первый тайм прошел с преимуществом хозяев. «Ротор» активно начал и уже на 10-й минуте открыл счет. Во втором тайме «Урал» завладел инициативой. На 58-й минуте гости сравняли счет. Команда Сергея Юрана набрала 1 очко в выездном матче. И теперь у «Урала» 11 очков. Российская пловчиха Евгения Чекунова завоевала золото чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. На дистанции 200 метров брасом она показала результат 2 минуты 19,32 секунды и установила новый рекорд турнира. Прежнее достижение принадлежало датчанке Рике Педерсен. Ранее еще одно золото для России выиграл Егор Корнев. Он стал первым на дистанции 50 метров баттерфляем. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
4: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны», термальный комплекс «Юга». Сегодня, 15 августа, в лучшем на свете городе, переменно-облачная погода, без осадков, ветер западных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
10: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
9: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна-77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. Шаумяна 77 от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
2: УСЗ «Астра Алим». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Техосмотр. Будем осматривать и тех, и этих.
14: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Начинается субботний техосмотр. Мы сегодня говорим о коробках передач. Доверяем, не доверяем роботам. Боимся, может, вариаторов. Там, у кого какие проблемы были. Вот такую еще статистику подбиваем. 237-104. У нас на связи Алексей. Здрасте.
2: Добрый день, Александр.
1: Да. Расскажите мне о своем опыте и каким коробкам доверяете или нет.
2: На самом деле... Сейчас езжу на автомате, до этого ездил на механике, автомат на Toyota Camry 2.5, замена коробки на 190 тысячах.
1: А что случилось?
2: Ну, поломалось.
1: Не, ну там же дефектовали, наверное?
2: Да, дефектовали по итогу... посадочное место там у одной там тысячной процента этих коробок разбилось посадочное место втулки, вот там какая-то
1: интересно.
2: Вал куда входит вот от этого бублик, в общем, на чем держится.
1: Понятно.
2: И из-за этого пошли перебои в маслоснабжении и чуть не разнесло все остальное.
1: И сколько денег вышел ремонт, если не секрет?
2: Если, ну, полностью с учетом всяких там... Если просто вот ремонт коробки, то это получается 220.
1: Ой-ой.
2: То есть мою коробку сняли и, грубо говоря, ее перебрали, все внутренности поставили новые. Вот.
1: Слушай, ну вот после такого, как бы, начинаешь сомневаться вот в этой хваленой надежности автоматов, да?
2: На самом деле... Я считаю то, что 200, за 200 тысяч километров, ну, если ничего не сломалось, то это просто шикарно и отлично. А как сказал один знакомый механик, ну, блин, за 200 тысяч должно что-то было сломаться в этой машине.
1: Понятно.
2: Вот. Ну, что? Посчитал стоимость, масла в коробке не менял. То есть, ну, поменял масло вместе с коробкой. Посчитал стоимость, как говорят, вот этой вот частичной замены масла в карабасе, то, в принципе, если менять масло через, там, 50-60 тысяч, да, частичная замена, после чего эти коробки, ну, вот если так масло менять, интернет говорит, что коробки ходят и ходят, то, в принципе, на вот эти вот 200 тысяч километров по сумме получалось один в один.
1: Ну, оно так и сделано, маркетинг, знаешь ли. Спасибо большое за статистику, за подробный рассказ. Мы следующий звонок сейчас будем принимать. Говорим сегодня о коробках передач, у кого что ломалось, чему доверяем, чему не доверяем. Вообще, на самом деле, интересно узнать сейчас, как бы народ готов ездить вот на роботах современных или нет? Вот, хотите доверяться такому, не хотите? Сталкивались, может быть, уже в ремонте? По поводу ремонта автоматических коробок или там механических, или еще каких-либо, мы тоже статистику подбиваем. Вот такие интересные случаи у нас возникают. Вы можете прямо сейчас дозвониться. 237-104, у нас линия свободна. Я только одно скажу, то есть как бы... ну вот ладно, сейчас поговорим, потом добавлю. Алло.
3: Алло.
1: Да-да-да, слушаю вас.
3: Здравствуйте.
1: Чуть потише приемник.
3: Я по поводу коробки, mm-hmm. вот от Сауна, от Тойоты. Вообще коробка просто супер, работает изумительно.
1: А что за коробка-то такая волшебная?
3: А?
1: Что за коробка-то?
3: Так обычная от морковника пятиступка.
1: Ну, она коробка... древняя вообще, на самом деле.
3: Она древняя, но она ездит и ездит. Она на данный момент, вон сколько у людей ездит, на газелях стоит, у меня стоит на газели с грузами. Уже 5 лет ездит и еще не переездит.
1: То есть ты на газель поставил коробку от Toyota Mark 2, я правильно понимаю?
3: Ну, у меня и двигатель, и коробка стоит, конечно.
1: Офигеть вообще. Почем вышли такие работы, если не секрет?
3: Ну, я вообще езжу с 16 года. Я ставил еще за 140. Сейчас стоит уже где-то 700.
1: Ну, это ты мотор с коробкой мне говоришь, да?
3: Ну, коробка, мотор и мозги, да. Но дело в том, что сейчас GZ-ов практически нет уже. Все выгребли. Сейчас ставят ниссановские 3,5 литра. V-образную шестерку. Ну, на них я не ездил. Ничего не могу сказать.
1: Понятно, понятно. Интересная работа. Спасибо тебе большое. Некоторые сейчас... чего?
3: Ездил на Nissan X-Trail, у них вариатор. Угу. 2-литровый был мотор. И вот, в принципе, у меня, когда «Газель» еще на старом моторе была, ломалась около Казахстана. И я позвонил сестре, и муж приехал на, вот именно на «Исправили» двухлитровом. И я буксировал 700 километров. И вообще коробка, в принципе, еще сколько, 200 тысяч с лишним отъездили и продали. И ничего с ней не было. Тоже, в принципе, коробка.
1: Ну что,
3: если ездить грамотно.
1: Спасибо, спасибо тебе большое. Да, понятно, что зачастую действительно в голове кроется секрет долгой эксплуатации. Но мы сегодня еще говорим о том, вообще доверяют люди там современным коробкам, роботам. Может быть, кто-то уже сталкивался в ремонте. Какие ремонты по коробкам были? И что, допустим, по вашему мнению, надежнее, что слабее? Вы можете звонить, но уже через несколько минут. Сейчас прервемся, а потом продолжим наш разговор.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Альянс Мотор Екатеринбург».
0: Реклама. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
7: Одрел Групп. Огрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
10: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
12: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
13: Отправляемся в морской круиз.
14: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
14: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
15: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
16: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
15: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
16: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
17: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. «Кондо» и «Тойота» – сертифицированный сервис для гарантийных автомобилей.
19: Услуги электрикодиагноста, ремонт ходовой части, ТО.
18: Звони 382-1815. 8 марта 204-2. Сайт fitservice.ru.
20: Беспокоят отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
21: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
20: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.

0: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
1: Застройщик ОАЭ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Техосмотр. Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
3: Продолжается субботний техосмотр. Сегодня говорим о коробках передач в целом, да, ну, там, о доверии и недоверии, у кого чего ломалось. На связи у нас Дмитрий по телефону 237-104. Алло.
4: Да, Саш, приветствую.
3: Дим, ну ты вот каким коробкам не доверяешь? Давай так.
4: Да, я поделиться хотел опытом и печальным, и непечальным, так сказать, да. Имею 32-й экстрел, будто наш любимый джат-кавариатор. Полетел полностью практически весь, там, от замены остался только коробка из корпуса сзади передачи. Остальное в замену все съело нахрен на 130 тысячах.
3: Ничего себе.
4: При всем обслуживался, все хорошо, не напрягался, не буксовал. Ну, вот такой вот печальный опыт имею с джатка. И очень хороший положительный отзыв. Наш любимый ЗФ 6 HP у меня стоит. Отъездил уже больше 250 там, с копеечками. Ну, да, обслужил, да, частичная замена масла. Коробка просто в идеале на таких пробегах.
3: Я буквально позавчера с представителями ЦТФ России разговаривал. Они же продолжают, да, то есть как бы поставляют там какие-то компоненты.
4: Ну, да, да, в Москве ребята сидят, да, все запчасти все есть. Пожалуйста.
3: Да, мы с ними пообщались так мило, приятно. Они, по сути, занимают, ну, чтобы люди многие понимали, то есть среди производителей комплектующих и крупных узлов второе место в мире. Ну, то есть, как бы, когда люди говорят там, типа, ой, ЗФ или ЦТФ, как вот они немцы там любят говорить, типа, это фигня. Да нет, не фигня, ребят. То есть, как бы, если вот так, положа руку на сердце, разобрать, то в большинстве случаев, сейчас вот все автомобили практически, я и про Toyota в том числе тоже могу сказать, все это построено на разработках европейских компаний 20-летней, там, 30-летней давности, и до сих пор строятся. И некоторые коробки, вот там тоже про автоматы люди хвалят, там, о, этот автомат ходит долго. Сейчас нет таких автоматов, которые ходят долго, даже у очень именитых производителей. И почему? Ну, видимо, потому что надо зарабатывать деньги, надо тут их сэкономить, и там сэкономить, и чего-то пробежавшего там уже под 500 000 километров вы вряд ли найдете из современного. Это так, чисто комментарий. Тебе огромное спасибо, Дим, за статистику, и хорошего дня. Следующий звонок примем. 237-104, вы можете дозвониться. Мы сегодня о коробках передач говорим. Чему доверяем, чему не доверяем. Может быть, кто-то только за роботов топит, кто-то чисто за автомат, кто-то, может быть, вообще онли-механика. Тут вот у нас сейчас человек дозванивается, 237-104. Кто на связи? Алло. Алло.
5: Алло.
3: Да-да-да, здрасте, слушаю вас.
5: Здравствуйте, меня Александр зовут.
3: Вы в эфире, Александр.
5: У меня такой вопрос, не вопрос, а как бы вот мое мнение. Вот если автомат, это если что-то ломается, платишь ты за комфорт. И то есть ты должен платить за комфорт. Угу. Ну, ручка, мне кажется, она проще, она гораздо больше ходит, конечно же, чем автомат.
3: Ну, там со сцеплением чаще вопросы. Слушай, окей, а что скажешь, вот такая битва между робот и автомат?
5: Не, ну все равно автомат. У меня сколько было знакомых робота, то есть все равно они чаще ломаются. Вот они проходят 100-150 тысяч. Человек даже, вот пенсионер, вот ездит... Хорошо, все отлично, как бы медленно ездит. У него при 120 сломался на Mitsubishi.
3: Оп, и пропал. На Mitsubishi, правильно я понимаю?
5: Да.
3: Так там что стояло? Там?
5: У него вариатор.
3: Вариатор сломался, конечно.
5: Да.
3: Я тебе говорю, вот если автомат против робота, вот тут как бы интересное уже воззрение, но в любом случае тебе спасибо за разговор. Следующий звонок, что сейчас успеем принять, 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, мы вам озвучим его в эфире, вы не переживайте. Главное, оставайтесь на связи. У нас разговор сегодня исключительно о коробках передач. Вот кто чему доверяет.

Нет, может быть, кто-то сталкивался уже в ремонте. Да что ж ты будешь делать-то, а? Следующий звонок. Кто на связи? Алло. Здрасте. Ну и пропал. Ну, в конце концов, следующий звонок будем уже принимать после перерыва. Наладим вашу связь, ребята, и продолжим.

0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Альянс Мотор Екатеринбург».
0: Реклама.
2: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК «Доминанта» от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
4: О, специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
4: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
9: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В Монетке качество на высоте. Бумажные полотенца Софита 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр. Мы продолжаем говорить о коробках передач, чему доверяем, чему не доверяем. Статистики поломок собираем. Да, разные у нас тут есть мнения. На связи Егор по телефону 237-104. Дозвонился. Здравствуй, Егор.
2: Да-да-да. Добрый день всем. Хотел бы поделиться опытом эксплуатации CSG7, DQ200, которую часто многие боятся.
1: Сухая.
2: Было у меня... Сухая, да. Было у меня два гольфа, это 6 и 7. На обоих стояла такая коробка, но на 7 там она, насколько я знаю, как-то немножко обновленная. Значит, коробка шикарная. Мне очень понравилась. Она, ну, во-первых, она очень быстрая. Быстрое ощущение, что ты даже не понимаешь, на какой передаче едешь. Она сразу отщелкивает до 7 передачи. Скорость машинка набирает мгновенно. На 6-м гольфе была у меня поломка, там вилочка 6-й передачи. Это у них, насколько я читал, частая поломка.
1: Ну, у них там чаще, конечно, мехатроники с вторым сцеплением, но это тоже как бы было.
2: Да, и поменял заодно комплект сцепления. Это 3 года назад мне с работы вышло около 50 тысяч рублей. Тогда я сцепление успел купить по цене в 38 тысяч рублей. Сейчас я знаю, где-то это, наверное, порядка 50 тысяч рублей комплект сцепления. На 7-м гольфе у меня поломок никаких не было, то есть отъездил порядка 40 тысяч километров. Сейчас пересел на Тигуана, на обычную 6-ступенчатую коробку автомат. И, конечно, не хватает очень сильно ДСГ.
1: Ну, у них на следующем поколении там-то идут эти мокрые уже. И вот, слушай, мы тут подбираем просто периодически и сравниваем. Вот смотри, если брать современные роботизированные коробки, все чаще всего говорят, ой, мозги, мозги, мозги. Ну окей, сейчас вот посчитай, сколько стоят там мозги даже полностью на... Я не буду брать там датчики, которые уже научились там выпаивать, делать все. Ну, допустим, там первый год, когда вот прям все началось, и все поуходили, стоимость там мозгов, что-то, по-моему, была в районе 900. И все хватались за башку, такие, пипец, просто ужас. Потом это все удешевилось, там люди научились датчиками работать, вот то, что я сказал. Автоматические коробки, вот как стоили, просто офигеть, какие суммы денег. Так и стоит. То есть вот я просто сравнивал 8-ступенчатые айсины, там каких-то баснословных сумм просто, там какие-то сотнями тысяч рублей измеряющиеся вообще на новые автомобили, в том числе китайские, чуть не лям 200 за коробку. Вы представляете, да? И при этом она еще и не едет, как хотелось бы, понимаешь?
2: Да, да, да. Ну вот, тем не менее, хотел бы сказать, чтобы не боялись люди... ДСГ, ну, конкретно сухого, да, на котором я ездил, DQ200, потому что сервисы у нас уже научились их ремонтировать, все достаточно доступно, и ощущения классные от вождения.
1: Ну что ж, круто, спасибо тебе большое за то, что поделился, да. Еще сейчас один звонок примем, 237-104, вы можете дозвониться, мы говорим сегодня о коробках, есть звонок у нас, алло? Алло?
3: Да, доброе утро.
1: Да, привет.
3: Саш, маленькую рубрику пропустил, но понял, что про коробочки идут вещи.
1: Да.
3: Ездил раньше на костыле, Веста была, как бы не жаловался. Потом Весту продал, взял корову в 150-м кузове, вот автомат. На данный момент накатано 125 тысяч миль. Ни разу ничего не делалось. Просто вот как что-нибудь сломается, так буду знать. А так там нареканий на автомат нету.
1: Ну, такого поколения автоматы действительно, они достаточно проще. Мы не берем робота, который у них был печальным опытом, там с программным обеспечением какие-то странные глюки были, там люди с сервиса выехать не могли. Там. Такая же история была у Апилей с изитрониками, если кто знает. Да, есть также и неудачные опыты в роботах. Я там могу тоже кучу поломок по пауэршифтам у Форда перечислить. Но есть и опыт положительный. То есть тех же вариаторов, автоматических коробок и так далее. Ты эксплуатируешь, побежал 120. Отлично, здорово, надо же следить еще за автомобилем. Тут я с тобой согласен. А вот на робота ты вообще готов перейти? Вот сейчас все современное выходит на роботах.
3: Честно скажу, я даже вот ни разу на нем не ездил, я даже не знаю, что это такое. И на современное, как бы, если что-то пересесть, Ну, как ты говоришь, правильно говоришь, должна быть подушечка безопасности и заработок неплохой, чтобы на что-то современное новое пересесть.
1: Понял. Ну что ж, спасибо тебе за дифференцированный ответ. Мы сейчас немножечко прервемся, а после нескольких минут перерыва еще примем несколько звонков и поговорим с нашими слушателями.
0: Техосмотр.
4: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Техосмотр субботний продолжается в прямом эфире. Мы говорим сегодня о коробках передач, чему доверяем, чему не доверяем. Может быть, чем-то в ремонте сталкивались. Вы можете дозвониться 237-104. У нас есть кто-то уже на связи. Давайте разговаривать. Алло, алло.
2: Добрый день.
1: Да, слушаю вас.
2: Хотел бы поделиться таким личным опытом. Subaru Legacy 5-го поколения, 6-ступенчатая механика. Проблема, каждые 110 тысяч, можно сказать, находится в задней скорости. Она просто вот не фиксируется, и все. Вилка у нее ломается, не знаю, по какой причине, по износу или как. Но вот, тем не менее, вот меняем уже второй раз при пробеге в 250 тысяч.
1: Ну, то есть, все вот эти разговоры типа о механике, ну, видимо, механика механике рознь.
2: Ну, да, как повезет, видимо.
1: Ну что ж, а вот пересаживаться на робота опять? Ну, если будет что-то из современного тебе попадаться?
2: Ну, попробовать-то, конечно, можно. Почему бы и нет, это же все равно опыт.
1: Ну, не все, к сожалению, к этому так относятся, но ты молодец. Спасибо тебе большое за статистику. Следующий звонок принимаем. 237-104. Еще успеем поговорить с нашими слушателями. Кто на связи? Здрасте. Алло, алло. Да. Вы в эфире, говорите.
3: Хочу поделиться. Владею Шкода Йети, третий год. Владею. Машина 14-го года после рестайлинга на роботе. Так вот, у меня за последние 2 года одна и та же проблема. Это то, что травит давление с мехатроника.
1: И как ты с ней справляешься?
3: Раз в полгода заезжаю в сервис и мне меняют уплотнительные кольца какие-то. Угу. Я рад, что ставим, они рассыхаются, трескаются и потихоньку туда травят воздух.
1: Понятно.
3: Сейчас вот поеду в четвертый раз сюда.
1: Слушай, а есть какая-нибудь, ну, панацея вообще, ну, 4 раза ты уже в сервисе с этой проблемой?
3: Ну, в сервисе мне сказали, что если еще раз будет, будем заказывать оригинальные какие-то дорогие кольца пробовать.
1: Угу. А сколько вот эти ремкомплекты стоят? Вот которыми ты сейчас пользуешься?
3: Ну, 2-3, наверное.
1: Слушай, ну это ерунда вообще. По сравнению с заменой мехатроника, это как бы вообще даже...
3: Да, причем то, что они мне его поменяли, когда я купил машину, полностью все поменяли, там мне вышел где-то ценник 70 тысяч за месяц там. Угу. И сейчас вот с такой болячкой столкнулся.
1: Интересно. Ну что, спасибо тебе большое тоже за статистику. Еще успеваем даже один звоночек принять. Прям быстренько. 237-104. Кто на связи у нас? Алло. Алло, алло, говорите.
4: Ага, здравствуйте.
1: Слушаем вас.
4: Ага, машина Toyota Prius 20-й, легендарный, по всему миру, которая зашла в 2008 году. Угу. Пробег 535 тысяч. Вот. Коробка никогда не менялась, масло почти никогда не менялось. Планетарная коробка называется,
1: бесступенчатая.
4: Да. Это просто невероятная коробка, которая, ну, не требует вообще никаких почти обслуживаний. Нет фильтров, ничего там. Просто ездит и ездит.
1: Вопрос, на что менять будешь?
4: Не на что менять. Я уже сколько лет пытаюсь поменять машину, но я понимаю, что не на что менять. С такой машиной неохота расставаться, особенно коробка такая, когда она очень шустрая машина благодаря этой коробке.
1: Ну, тут я с тобой соглашусь. Единственное, рано или поздно все равно надо будет что-то там, либо работа у тебя по установке по батарее возникнут, какие-то дорогостоящие, либо возникнет уже просто момент отторжения, ну, типа, уже в обед 20 лет катаюсь, ну, сколько можно.
4: Да,
1: тут,
4: да.
1: Тут как бы уже вопрос времени. За статистику тебе благодарочка. Спасибо большое. Сейчас давайте подытожим то, что мы сегодня с наших слушателей пособирали. В общем, такого прям вот резкого недоверия к современным коробкам, ну, у людей нет, плюс надо понимать, все, что нам сегодня говорили, свидетельствует о том, что ломается все. В зависимости от того, как эксплуатировать, в зависимости от того, какие есть скрытые моменты в тех или иных трансмиссиях. Но, честно скажу, делать ставку четко на там определенный тип коробки передач сейчас бессмысленно. Механика, да, для определенных моментов действительно нужна, там где-то автоспорт, где-то может быть спецтранспорт какой-то и так далее, но меньше всего народу нам говорило о том, что да нет, бросил бы все, сел бы обратно на ручку. В основном люди пока еще хвалят автомат, но, слава богу, не сталкивались в ремонте с современными, но и не против роботов. Почему бы и нет, как сказал один из наших слушателей, а что бы не попробовать? Но, действительно, вот в современном мире и стоимость этих коробок уже другая, она меньше, и в производстве в том числе, и в ремонте, кстати. Ну и надо четко помнить, все-таки ограничитель в голове должен существовать. Я хотел поблагодарить тех, кто нам сегодня дозвонился. Спасибо за статистику и за разговоры. На этом техосмотр не заканчивается. После перерыва нас с вами ждет рубрика «Ремзона», в которой мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Альянс Мотор Екатеринбург».
0: Реклама. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
6: Будущие отличники, у нас срочный сбор. Готовимся к новому учебному году уже сейчас. И со скидками до 50% в «Гиперленте». Вместе идем к маленьким ежедневным победам.
7: «Лента».
8: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
9: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
8: Жилой квартал «Никольский».
10: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
12: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
11: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
12: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта – 80 тысяч рублей.
13: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
14: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
15: Учитель, как вы мудры.
14: Да это не я. Мне в букете сказали.
15: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
14: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
10: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Тэбанк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
17: Не стыдно?
18: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
19: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
20: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
19: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
20: Правда?
19: Правда.
12: До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: спонсор рубрики «Ремзона» о «Светодиод». Студия «Автосвета» «Светодиод 96».
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на «Радио Пилот».
2: Сегодня в рубрике «Ремзона» отвечаем на вопрос одного из наших слушателей по поводу замены цепи ГРМ. Вообще цепь ГРМ в двигателе подвержена большим нагрузкам, однако среди автомобилистов принято считать, что такой тип привода, ну, более надежный, что ли, чем ременной. Цепь выживает на десятки, а то и сотни тысяч километров дольше, чем ремень. На деле менять ее нужно, износ или обрыв цепи к хорошим последствиям не приводит, в первую очередь для кошелька владельца. Перескок цепи хотя бы на одно звено может привести к непоправимым последствиям вплоть до встречи клапанов с поршнями. Определить, что цепь растянута, можно и по некоторым косвенным признакам. При ее растяжении могут появляться следующие вещи. Троение двигателя, стук клапанов, падение мощности и езда рывками, повышенный расход топлива. Один из основных критериев вообще это посторонние звуки, такие как звон, шорох или бряканье, вообще какое-то громыхание под крышкой ГРМ. Проверить цепочку можно и диагностическим оборудованием, однако все это косвенные признаки, которые не говорят точно о том, что растянута цепь или нет. Вот можно износ проверить конкретно у диагностов, когда вы приезжаете на СТО. Цепь в приводе ГРМ действительно более надежный вариант, нежели ремень. Однако стоимость ее замены кратно дороже, чем просто замена ремня. Иногда даже получается проще и дешевле два раза поменять комплект ременного привода ГРМ, чем один раз поменять цепь. Если у вас будут еще вопросы, друзья, пишите в рубрику «Ремзона» на наш WhatsApp номер 237-104.
1: Ремзона.
3: Информация на правах рекламы.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Ситуация с бензином в некоторых регионах остается напряженной. На заправках перебои с поставками. Водители жалуются, что утром бензина на АЗС еще нет, вечером уже нет. Снова появились очереди и стали расти цены. Ситуацию с топливом обсудили на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба Кабмина. Нефтяные компании сейчас активно наращивают поставки в самые проблемные субъекты. При этом аграрии не страдают. Топлива для уборочной компании не хватает. Глава Минэкономразвития Максим Решетников побывал в Екатеринбурге с рабочим визитом и оценил развитие Свердловской области по нескольким направлениям. Так он отметил вклад малого и среднего бизнеса Среднего Урала в экономику страны. Здесь заняты более 1 000 000 свердловчан. В регионе работают более 200 тысяч компаний. Только за прошлый год они перечислили в бюджет 148,5 миллиардов рублей налогов. Также министр оценил развитие сферы туризма. За первые месяцы года Свердловская область приняла более 1 100 000 гостей, на 14% больше, чем в прошлом году. Налоговые платежи от туристической деятельности за 5 лет выросли в 5 раз, с 200 миллионов до 1 000 000 000. Министр также отметил развитие креативных индустрий. С их объемом в 150,5 миллиардов рублей Свердловская область занимает 6-е место в России, сообщает Департамент информполитики. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле, контролировать здоровье будущих мам на конкурсе будут медики, пишет «Комсомольская правда». Интересное небесное явление можно будет увидеть сегодня после заката. Сближение Юпитера и Меркурия. Как пояснили астрономы, для наблюдения лучше использовать бинокль. Тогда можно разглядеть даже спутники Юпитера. Ну а вечером в воскресенье, 16 августа, можно будет наблюдать сближение молодой Луны и Венеры. Луна будет в фазе растущего серпа, а Венера станет самым ярким объектом вечернего неба. Латинскую букву «П» на дорожных знаках парковки предложили заменить на русскую «П» на кириллице. С такой инициативой выступили в Госдуме. С 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, согласно которому вывески и указатели должны быть на русском. А дорожные знаки являются частью публичного пространства, поэтому использовать на них нужно кириллицу, считает автор инициативы депутат Каплан Панеш, которого цитирует РИА Новости. Доллар на выходные 84.55, евро 97.51.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ИП Родионов Артем Юрьевич, автоцентр Prime Service, сайт prime196.ru. Завтра в воскресенье 16 августа в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 14-16 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салаватсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсанавто» ИН66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
1: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника» Кристинского 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге 273-63-63.
3: Проектная реклама. Информация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
4: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
0: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
3: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Люксюм, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
3: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
1: И главный приз...
0: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков вместе против получения призов на atsodifismastop.ru.
2: «Уралмаш» не будет прежним.
3: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
5: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
8: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Гиперленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя. Лента!
3: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни и мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
8: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
10: Эх, прям как у нас.
9: А дальше?
11: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
12: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
13: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
14: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
15: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
16: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
17: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
18: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
17: Поехали. Скажи адрес.
18: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
17: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
19: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
20: А еще там дают подарки за покупку.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
1: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Так, а все про одно и то же. Ты потому про попу, что тут уже наркологи бьют тревогу и говорят, что... Ну, они уже немножко накануне начинают предупреждать,
5: что скоро Новый год?
4: Россияне жестко забухают в августе. Значит, наркологи говорят, что август самый пьяный месяц в году, по словам специалистов. Россияне именно в августе начинают пить не только из-за отпусков, но и из-за желания успеть отдохнуть. Наконец-то, до конца лета-то осталось.
5: Типа, вот как, оно, знаешь, воскресенье, чуть-чуть. Завтра как будто бы на работу.
4: И, и встреча с друзьями, вот надо и на шашлыки успеть, и поездки на дачу, и все это сопровождается вот этим делом до сих пор. И такое состояние вызывает синдром недожитого лета. Человеку кажется, что теплые денечки, теплые ночи, где они, да, заканчиваются, нужно успеть взять от них все. В результате не только по выходным, но и в будни все это вот так вот выливается.
6: Они типа бьют тревогу, что так быть не должно, или что, наоборот,
4: нет, они
6: рекомендуют, что
4: это,
6: надо.
4: Это никакие рекомендации, это просто статистика, имейте в виду, это никак не
6: имеет. Милая, у меня дедлайны, я не могу.
5: Дедлайн лета.
4: А как же бабье лето впереди, сентябрь?
7: На бабье лето мы не таких баб мы не вырезем.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
1: Реклама спонсора.
8: Информация на правах рекламы.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиман Лид». Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
7: Жилой квартал «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК» Екатеринбург. Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
9: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
10: Отправляемся в морской круиз.
11: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
11: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
13: 0+. Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
14: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.
16: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
17: «Р-Адент». Стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Р-Адент» – прекрасное подтверждение.
18: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
17: Стоматология «Р-Адент». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
19: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
21: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
22: О, специализированный застройщик «Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
23: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
24: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.7 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сданы в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Сегодня утром силы ПВО отразили массированную ракетную атаку ВСУ на Самарскую область. Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура города. На месте сформирован оперативный штаб. Есть пострадавшие. Им оказана медицинская помощь. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков. Всего, по данным Минобороны России, силы ПВО за минувшую ночь сбили над регионами страны 598 украинских БПЛА. В зоне паводка на Среднем Урале остаются более 700 домов и участков, а также 9 низководных мостов и 1 участок дороги. По данным регионального МЧС, за последние сутки от воды освободились 7 приусадебных участков. Новых подтоплений на ближайшие сутки не прогнозируется. Работы по ликвидации последствий паводка находятся на контроле управления МЧС по Свердловской области. Появились новости о состоянии Владимира Ткачука, создателя дрона «Упырь», екатеринбургского предпринимателя, на которого было совершено покушение. Под «Мерседесом» Ткачука сработало мощное взрывное устройство. Погиб водитель-охранник, находившийся внутри салона. Сам Ткачук выжил, так как не успел сесть в машину в момент взрыва, но получил тяжелые ранения. Сейчас Владимир Ткачук идет на поправку, он в сознании. Об этом порталу Е1 сообщил ветеран СВО и депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. Самолет китайской авиакомпании Hainan Airlines, выполнявший рейс Пекин-Манчестер, совершил аварийную посадку в Красноярске по техническим причинам. Об этом сообщает агентство РИА Новости. На борту Airbus находилось свыше 230 пассажиров. Пострадавших нет. По данным авиакомпании, для продолжения рейса в Красноярск из Китая направят резервный самолет. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» и волгоградский «Ротор» сыграли в ничью в 6-м туре Лиги Пари. Игра проходила 14 августа в Волгограде и закончилась со счетом 1-1. В первом тайме «Ротор» вышел вперед, отличился Артем Симонян. Во втором тайме новый нападающий «Урала» Бертран Фурье сравнял счет. После 6 туров «Урал» набрал 11 очков и пока занимает 3-е место в турнирной таблице. За ним следует «Спартак Кострома», у которого 11 очков и одна игра в запасе. Следующий матч «Урал» проведет 22 августа в Екатеринбурге. Его соперником станет ивановский «Текстильщик». Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте
7: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 31 августа 2020.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны», термальный комплекс «Юга». Завтра, в воскресенье, 16 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 14-16 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
12: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
11: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна-77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. Шаумяна 77 от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
7: УСЗ «Астра Алим». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Тянет» «Июль» на Металлургов 65.
4: Информация на правах рекламы.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри и Тянет» в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль Авто» на «Металлургов 65».

0: Реклама.
1: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствие, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
2: Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правил, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
5: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
6: Застройщик ОАЭ ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика Клевер Парк.лайв. Проектная рекламация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Будущие отличники! У нас срочный сбор! Готовимся к новому учебному году уже сейчас! И со скидками до 50%. В Гиперленте. Вместе идем к маленьким ежедневным победам. Лента.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
9: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
10: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
11: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
12: Не стыдно?
13: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
14: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
15: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
14: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
15: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
14: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
16: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
17: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
18: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
19: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 20. Сайт turbokarting.ru.
20: Сын

0: Ленке твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварц винил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Музыкальный нон-стоп.
3: Полчаса без рекламы.
2: Только музыка.
3: На Радио Пилот.
4: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
5: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Сегодня утром силы ПВО отразили массированную ракетную атаку ВСУ на Самарскую область. Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура города. На месте сформирован оперативный штаб. Есть пострадавшие. Им оказана медицинская помощь. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков. Всего, по данным Минобороны России, силы ПВО за минувшую ночь сбили над регионами страны 598 украинских БПЛА. В зоне паводка на Среднем Урале остаются более 700 домов и участков, а также 9 низководных мостов и 1 участок дороги. По данным регионального МЧС, за последние сутки от воды освободились 7 приусадебных участков. Новых подтоплений на ближайшие сутки не прогнозируется. Работы по ликвидации последствий паводка находятся на контроле управления МЧС по Свердловской области. Появились новости о состоянии Владимира Ткачука, создателя дрона «Упырь», екатеринбургского предпринимателя, на которого было совершено покушение. Под «Мерседесом» Ткачука сработало мощное взрывное устройство. Погиб водитель-охранник, находившийся внутри салона. Сам Ткачук выжил, так как не успел сесть в машину в момент взрыва, но получил тяжелые ранения. Сейчас Владимир Ткачук идет на поправку, он в сознании. Об этом порталу Е1 сообщил ветеран СВО и депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. Самолет китайской авиакомпании Hainan Airlines, выполнявший рейс Пекин-Манчестер, совершил аварийную посадку в Красноярске по техническим причинам. Об этом сообщает агентство РИА Новости. На борту Airbus'а находилось свыше 230 пассажиров. Пострадавших нет. По данным авиакомпании, для продолжения рейса в Красноярск из Китая направят резервный самолет. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» и волгоградский «Ротор» сыграли в ничью в 6-м туре Лиги Пари. Игра проходила 14 августа в Волгограде и закончилась со счетом 1-1. В первом тайме «Ротор» вышел вперед, отличился Артем Симонян. Во втором тайме новый нападающий «Урала» Бертран Фурье сравнял счет. После 6 туров «Урал» набрал 11 очков и пока занимает 3-е место в турнирной таблице. За ним следует «Спартак» Кострома, у которого 11 очков и одна игра в запасе. Следующий матч «Урал» проведет 22 августа в Екатеринбурге. Его соперником станет ивановский текстильщик. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автоцентр «Прайм Сервис», сайт prime196.ru. Завтра, в воскресенье, 16 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 14-16 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
9: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург. 40 лет. Комсомола 38Б. SkillPro66.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104 FM.
8: Дневной драйв на радио Пилот.

0: рекламу.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсан Авто» и N66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.

0: «Ладом».
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Продолжите фразу. Три десятки — это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
12: В «Монетке» вкусно и выгодно. Рыба «Терпук» 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outlet Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
14: Операция.
15: Реабилитация.
14: Восстановление.
15: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
14: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
15: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
14: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможно, против указания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
16: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
17: Отправляемся в морской круиз.
18: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
16: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
18: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
17: И главный приз – автомобиль!
18: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте партии получения призов на acfisvostok.ru.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».
2: Наш

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
2: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
4: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
8: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
10: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
11: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
12: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
13: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
14: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
15: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
16: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800 079 200.

0: Елки, твое греческое настроение.
1: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансы. Свои возможности и риски.
2: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лендо на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лендо.
4: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК «Доминанта» от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
5: О, специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта.дефис.кб.ру.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Уралмаш не будет прежним.
3: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
5: Сыр-сюрприз!

0: клиники твое греческое настроение.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
5: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
6: Жилой квартал Никольский.
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
9: «Lucky Motors».
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.

0: Шатур.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
4: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сданы в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Так называемую гаражную амнистию продлили до 1 сентября 2031 года. До этого срока можно будет упрощенно оформить гаражи. Закон подписал президент Путин, ранее его приняла Госдума. Документ размещен на сайте официальных правовых актов. Гаражная амнистия распространяется на капитальные объекты, построенные до 29 декабря 2004 года, до вступления в силу градостроительного кодекса. При этом постройка не должна быть признана самовольной. Срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании и предоставлении участка сокращен с 30 до 20 дней, пишет «Комсомольская правда». Водонагреватели исчезли из екатеринбургских магазинов на фоне кризиса с водой. Горячей воды в городе нет уже 2 недели, и некоторые екатеринбуржцы, которые устали греть воду в чайниках и кастрюлях, решили обеспечить себе горячее водоснабжение самостоятельно. Люди массово скупают бойлеры, и найти их в продаже становится все сложнее, пишет газета «Ведомости». Водоканал продолжает устранять последствия паводка, который вывел из строя часть фильтров на западной фильтровальной станции. Вернуть людям горячую воду обещают не раньше 20 августа. На пост главы Кушвинского муниципального округа Свердловской области «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Кожевникова. Своих кандидатов выдвинули также Общественная палата региона и Ассоциация муниципальных образований, сообщил собеседник портала «Сигнал» в Кушвинской думе. Решать будут депутаты. Напомню, в конце июня на Кушву обрушился мощный торнадо. В городе был введен режим ЧС. Через месяц глава Кушвы Михаил Слепухин подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Местные депутаты приняли отставку мэра. В Екатеринбурге почти на 2 недели перекроют улицу Войкова от улицы Стачек до переулка Механического. Здесь будут перекладывать асфальт. Общественному транспорту это не помешает. Автомобилисты смогут объехать ремонт по близлежащим улицам Старых Большевиков, Кобозева, Стачек, сообщили в мэрии. Ограничения будут действовать с 20 августа по 1 сентября. Горожан попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытий. На российских курортах постепенно начинается бархатный сезон. Это когда сильная жара отступает, а температура воды в море остается теплой для купания. Сейчас этот показатель составляет от 20 градусов в районе Калининграда до 26-27 градусов на южном берегу Крыма и в Сочи. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Росгидромета Марина Макарова. По ее словам, температура воды в Черном море снизилась за последние дни на несколько градусов, но все равно остается комфортной для купания. Доллар на выходные 84.55, евро 97.51.
4: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга». Завтра, в воскресенье, 16 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода. Временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 14-16 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: А вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее.
2: Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. ОСЗ «Астра Римп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: рекламу.
1: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мегавыгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная рекламация на сайте наш.дом.рф.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
11: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008. 907.

0: Вейл. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
2: Дневной драйв на «Радиопилот».

0: Реклама.
1: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Вафли шоколадные 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
8: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
9: 0+.
10: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
12: Не стыдно?
13: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
5: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
4: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ру.
5: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». УГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
6: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-60.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
9: Уника.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
3: Так, а все про одно и то же. Ты потому что тут уже наркологи бьют тревогу и говорят, что... Ну, они уже немножко накануне начинают предупреждать,
4: что скоро Новый год?
3: Россияне жестко забухают в августе. Значит, наркологи говорят, что август самый пьяный месяц в году. По словам специалистов, россияне именно в августе начинают пить не только из-за отпусков, но и из-за желания успеть отдохнуть. Наконец-то, до конца лета-то осталось.
4: Типа вот как, знаешь, в воскресенье чуть-чуть. Завтра как будто бы на работу.
3: И, вот, и встреча с друзьями, вот надо и на шашлыки успеть, и поездки на дачу, и все это сопровождается вот этим делом до сих пор. И такое состояние вызывает синдром недожитого лета. Человеку кажется, что теплые денечки, теплые ночи, где они, да, заканчиваются, нужно успеть взять от них все. В результате не только по выходным, но и в будни все это вот так вот выливается.
5: Они типа бьют тревогу, что так быть не должно, или что, наоборот,
3: нет, они
5: рекомендуют,
3: просто,
5: что
3: это,
5: надо...
3: Это никакие рекомендации, это просто статистика, имейте в виду, это никак не
5: имеет. Милая, у меня дедлайны, я не могу.
4: Дедлайн лета вообще.
3: А как же бабье лето впереди, сентябрь?
6: Но на бабье лето мы не вы, таких баб мы не вывезем.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
3: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Какой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 31 августа этого года.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
4: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
3: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
4: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта – 80 тысяч рублей.
5: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
6: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
7: Учитель, как вы мудры.
6: Да это не я. Мне в букете сказали.
7: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
6: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
8: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров, Мюнхгаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Уралмаш не будет прежним.
12: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
13: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
12: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
8: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4 для ярких будней. Статусная Камри для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
8: Кредит предоставляет УАО Тойота Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Дневной драйв на радио Пилот.
16: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 598 украинских БПЛА в Подмосковье и Самаре. Открыли оперштабы для ликвидации последствий атак. В результате ночного удара беспилотников по Шатуре в Подмосковье пострадали 55-летняя женщина и 9-летний мальчик. Ребенок в тяжелом состоянии. Сегодня утром Самарская область подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Местные власти подтвердили наличие пострадавших, но их число не уточняется. Ракетный удар привел к локальным повреждениям промышленной инфраструктуры в Самаре. На месте происшествия организован оперативный штаб. В Свердловской области началась уборка зерновых. Старт кампании в пятницу дала сельскохозяйственная выставка «День поля 2026» в селе Кадниково. На дне поля губернатор Денис Паслер провел совещание с руководителями организации агропромышленного комплекса области. По словам главы региона, для всех этот сезон был очень непростым, и тем для обсуждений много, в том числе о страховых выплатах в связи с потерей урожая, о порче посевов дикими животными и прочее. Губернатор поручил Министерству АПК и Департаменту по охране животного мира области подключиться к решению этих вопросов, сообщает Департамент информполитики. Подготовку Екатеринбурга к зиме планируют завершить до 15 сентября, сообщили на заседании профильной городской комиссии. Теплосети города уже готовы на 75%, многоквартирные дома на 87%, электросети и газовые на 71%, а водопроводные и канализационные более чем на 85%. В мэрии подчеркнули, что соблюдение сроков особенно важно из-за международного фестиваля молодежи, который пройдет как раз в начале отопительного сезона. Городские службы должны обеспечить стабильную работу коммунальной инфраструктуры и надежное теплоснабжение Екатеринбурга. Россияне сняли почти 300 миллиардов рублей наличных из банков за 2 недели августа. Больше всего кэша граждане сняли 12 августа, почти 57 миллиардов. Таковы данные Центробанка, на которые ссылаются СМИ. С начала года наличных в обращении стало без малого 2,5 триллиона рублей. Эксперты считают, что люди переживают из-за повышения цен, налогов и сбоев в работе интернета, предпочитая иметь деньги на руках. Назван самый популярный русский писатель в Европе. Лауреат российской премии «Читай Россию», государственной премии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг сказал, что в Германии больше всего любят Федора Достоевского. Он занимает особое место в предпочтениях читателей. Затем идут Чехов, особенно в театре, Булгаков и Толстой. Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля сообщил, что Достоевский входит в число любимых русских писателей и во Франции. Французы также любят Толстого, Гоголя, Тургенева и Пушкина. Доллар на выходные 84.55, евро 97.51.
1: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в Регинас.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Родионов Артем Юрьевич, автоцентр «Prime Service», сайт prime196.ru. Завтра, в воскресенье, 16 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 14-16 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
5: Тепло ли тебе, девица?
6: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
5: Да, стало быть, пора в Prime Service.
7: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
12: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
11: Только сейчас. Xlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
13: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
14: Новая музыка.

0: Ивану.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни и мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
6: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
8: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
9: А еще там дают подарки за покупку.
10: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
11: Плохой полицейский.
12: Все живут по моим правилам, даже преступники.
11: И хороший полицейский.
13: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
11: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
14: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
15: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: germansobakapilotfm.ru.

0: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: На улицу пойдешь? Под дождь попадешь. Дома просидишь? Лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фото. Корт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мега-выгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220.
12: Реклама ООО «Пульсанавто» ИН-66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
11: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельце.

0: Часов два.
1: Lucky Motors.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На радио Пилот.

0: Ote FM. Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3. Дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на треботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Высший пилотаж. Актуальный микрофон.

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облакам придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчетом.

кроме сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков анонсировал важные заявления Владимира Путина на форуме и рекомендовал Западу следить за выступлениями российского лидера. Об этом Кобяков сообщил в интервью агентству ТАСС в преддверии ВЭФ. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. В Екатеринбурге в квартире загорелся электросамокат. Пожар произошел вчера вечером в 25-этажном доме на улице Чкалова. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пострадал сам самокат, а также отделка квартиры, расположенной на 20 этаже. По какой причине самокат загорелся, не сообщается. Возгорание потушили жильцы самостоятельно до приезда бригады МЧС. Спасатели призывают граждан не оставлять без присмотра электроприборы, не перегружать сеть и ремонт и монтаж проводки доверять исключительно опытным квалифицированным специалистам. В Екатеринбурге закроется бассейн на крыше Высоцкого. Комплекс не будет принимать посетителей с 14 по 22 сентября. Об этом сообщает портал Е1. Бассейн на небоскребе закрывают на плановые работы по подготовке к новому сезону. В прошлый раз перерыв в работе длился 4 дня, сейчас бассейн не будет работать 9 дней. Футболисты Екатеринбургского «Урала» не смогли обыграть «Ротор» на выезде в Волгограде. Матч в пятницу закончился ничьей 1-1. Гол в ворота соперников забил новичок екатеринбургской команды Бертран Фурье. Еще один мяч залетел в ворота соперников «Шмелей», но гол Виталия Бондарева не засчитали. Главный тренер футбольного клуба «Урал» Сергей Юран отметил удручающее состояние футбольного поля на Волгоград-арене. По словам наставника, даже в 90-е, когда он сам играл, было лучше. На этом поле проще разрушать, чем созидать, резюмировал Сергей Юран, которого цитирует портал «Сигнал». «Урал» сейчас занимает 3-е место в таблице ФНЛ. Следующий матч свердловчане проведут дома против «Текстильщика» 22 августа. Компания «Левис» перевыпустила свои легендарные джинсы 1942 года. Тогда США полностью переключились на военные нужды. Модель джинсов 501 изменилась. Вместо тонкого денима начали использовать более плотную ткань. Переиздание сохраняет характерную конструкцию, при которой левая и правая половины сшиты в противоположных направлениях. Среди других деталей скрытые заклепки, одинарная строчка, красный ярлычок с заглавной буквой «Е» и кожаная нашивка. «Two Horse», пишет «Коммерсант Уикенд».
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте
5: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны», термальный комплекс «Юга». Завтра, в воскресенье, 16 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 14-16 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна-77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. Шаумяна 77 от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
5: УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Продажа по 214-му ФЗ. Реклама, не оферта.

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конничива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.

0: рекламу.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Операция.
5: Реабилитация.
4: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
4: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
4: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdefisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
7: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
6: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
7: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта – 80 тысяч рублей.
8: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
9: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
10: Учитель, как вы мудры.
9: Да это не я. Мне в букете сказали.
10: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
9: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
11: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Угарен 318-665-8300-308-48.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
2: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступники.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.

0: Кстати, твое греческое настроение.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Яблоки – твое греческое настроение.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый вечер. Ситуация с бензином в некоторых регионах остается напряженной. На заправках перебои с поставками. Водители жалуются, что утром бензина на АЗС еще нет, вечером уже нет. Снова появились очереди и стали расти цены. Ситуацию с топливом обсудили на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба Кабмина. Нефтяные компании сейчас активно наращивают поставки в самые проблемные субъекты. При этом аграрии не страдают. Топлива для уборочной компании хватает. ГАИ анонсировала массовую проверку водителей по всей России. Масштабные рейды, направленные на выявление пьяных автомобилистов, организованы в частности в Челябинской, Свердловской, Ростовской, Пензенской областях, Красноярском крае. Инспекторы призывают граждан сообщать о водителях, которые подозрительно ведут себя на дороге. За езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении возможно возбуждение уголовного дела. С 24 по 28 августа Екатеринбургский дом кино представит программу «Сделано на Урале». 5 дней игровых, документальных, анимационных фильмов, созданных режиссерами Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского и Красноярского края. Каждый день программы будет посвящен одному из регионов. После показов зрителей ждут встречи с авторами, разговоры о кино, его создании. «Сделано на Урале» — это возможность увидеть, каким разным сегодня становится авторское кино за пределами столиц, познакомиться с новыми именами. Вход на все сеансы по бесплатной регистрации на сайте Свердловской организации Союза кинематографистов России. Там же есть и полная программа проекта. Дождливые выходные пообещали свердловчанам синоптики, но и следующая неделя в Екатеринбурге будет довольно дождливой. Как рассказал метеоролог Алексей Полин, дождь ожидается в понедельник. Во вторник и среду небольшой перерыв. Эти дни пройдут без осадков и потеплеет до плюс 24 градусов. С четверга Екатеринбург вновь накроют дожди, которые продлятся вплоть до субботы. Дневные температуры к следующим выходным составят плюс 21-22 градуса. Россияне скупают недвижимость в Таиланде. В январе и июне купили 820 объектов. Это почти на 47% больше года к году. Самой популярной локацией для россиян остается Пхукет. Средний чек 125 тысяч евро. На Таиланд покупатели переориентировались с других популярных направлений, в частности, Арабских Эмиратов и Индонезии. Среди прочего, Таиланд привлекает стабильными ценами. Они очень медленно растут. Небольшой рост до 3% в год наблюдается последние несколько лет. В Бангкоке из-за низкого внутреннего спроса массовые проекты даже дешевеют. На Пхукете престижное жилье дорожает чуть выше среднего. Доллар на выходные 84.55, евро 97.51.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автоцентр «Prime Service», сайт prime196.ru. Завтра, в воскресенье, 16 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 14-16 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: О,
8: только не китаец.
9: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
10: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
11: 469 лошадей.
12: Пневмоподвеска.
13: Разгон до сотни за 4,8.
14: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
15: Когда на Xlantix ET
16: действует субсидия 925 тысяч рублей.
17: Испытайте премиальный гибрид.
18: Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
19: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
20: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
0: 104,4 FM.

0: Реклама.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на треботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
7: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «ПИЛОТ». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступники.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
8: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
7: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
10: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
9: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
10: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта – 80 тысяч рублей.
11: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
12: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
13: Учитель, как вы мудры.
12: Да это не я. Мне в букете сказали.
13: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
12: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
14: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.4 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый вечер. 5 россиянок спасены из рабства на Филиппинах. Среди спасенных бывшая королева конкурсов красоты. Об этом сообщает Cebu Daily News. Женщин удерживали насильно и предлагали для коммерческой сексуальной эксплуатации под видом оказания услуг в сфере моделинга и пиара. В сеть торговли людьми попадали девушки с титулами конкурсов красоты, а также модели и художницы. В ходе спецоперации также задержан подозреваемый в причастности к преступлению после получения денег от полицейского под прикрытием. Сейчас все спасенные находятся под защитой в городе Макати. Российские дипломаты выясняют все обстоятельства произошедшего и контактируют с местной полицией, сообщает БФМ. В зоне паводка на Среднем Урале остаются более 700 домов и участков, а также 9 низководных мостов и 1 участок дороги. По данным регионального МЧС, за последние сутки от воды освободились 7 приусадебных участков. Новых подтоплений на ближайшие сутки не прогнозируется. Работы по ликвидации последствий паводка находятся на контроле управления МЧС по Свердловской области. Появились новости о состоянии Владимира Ткачука, создателя дрона «Упырь», екатеринбургского предпринимателя, на которого было совершено покушение. Под «Мерседесом» Ткачука сработало мощное взрывное устройство. Погиб водитель-охранник, находившийся внутри салона. Сам Ткачук выжил, так как не успел сесть в машину в момент взрыва, но получил тяжелые ранения. Сейчас Владимир Ткачук идет на поправку, он в сознании. Об этом порталу Е1 сообщил ветеран СВО и депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. В парке Маяковского стартовал фестиваль уличных театров «Лица улиц». Он собрал артистов не только из Екатеринбурга, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Новоуральска, Ростова, Нижнего Тагила, Уфы. Фестиваль начался с театрализованного шествия. Актеры прошли по центральной аллее в костюмах и в самых невероятных образах. Затем начались спектакли и представления. В воскресенье, во второй день фестиваля, 16 августа, представление продолжится в парке «Уралмаш». Латинскую букву «П» на дорожных знаках парковки предложили заменить на русскую «П», на кириллице. С такой инициативой выступили в Госдуме. С 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, согласно которому вывески и указатели должны быть на русском. А дорожные знаки являются частью публичного пространства, поэтому использовать на них нужно кириллицу, считает автор инициативы депутат Каплан Панеш, которого цитирует РИА Новости. Доллар на выходные 84.55, евро 97.51.
4: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны», термальный комплекс «Юга». Завтра, в воскресенье, 16 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 14-16 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: А вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Начинается субботний «Техосмотр». Мы сегодня говорим о коробках передач. Доверяем, не доверяем роботам, боимся, может, вариаторов, там, у кого какие проблемы были. Вот такую еще статистику подбиваем. 237-104. У нас на связи Алексей. Здрасте.
3: Добрый день, Александр.
2: Да. Расскажите мне о своем опыте и каким коробкам доверяете или нет.
3: На самом деле... Сейчас езжу на автомате, до этого ездил на механике, автомат на Toyota Camry 2.5, замена коробки на 190 тысячах.
2: А что случилось?
3: Ну, поломалось.
2: Не, ну там же дефектовали, наверное?
3: Да, дефектовали по итогу... посадочное место там у одной там тысячной процента этих коробок разбилось посадочное место втулки, вот там
2: Интересно.
3: Вал куда входит вот от этого. Бублик, в общем, на чем держится.
2: Понятно.
3: И из-за этого пошли перебои в маслоснабжении и чуть не разнесло все остальное.
2: И сколько денег вышел ремонт, если не секрет?
3: Если, полностью с учетом всяких там... Если просто вот ремонт коробки, то это получается 220.
2: Ой-ой.
3: То есть мою коробку сняли и, грубо говоря, ее перебрали, все внутренности поставили новые. Вот.
2: Слушай, после такого, начинаешь сомневаться вот в этой хваленой надежности автоматов, да?
3: На самом деле... Я считаю то, что за 200 тысяч километров, если ничего не сломалось, то это просто шикарно и отлично. А как сказал один знакомый механик, за 200 тысяч должно что-то было сломаться в этой машине.
2: Понятно.
3: Вот. Ну что? Посчитал стоимость, масла в коробке не менял. То есть, поменял масло вместе с коробкой. Посчитал стоимость, как говорят, вот этой вот частичной замены масла в карабасе. То, в принципе, если менять масло через, 50-60 тысяч, частичная замена, после чего эти коробки, если так масло менять, интернет говорит, что коробки ходят и ходят, то, в принципе, на вот эти вот 200 тысяч километров по сумме получалось один в один.
2: Ну, оно так и сделано, маркетинг, знаешь ли. Спасибо большое за статистику, за подробный рассказ. Мы следующий звонок сейчас будем принимать. Говорим сегодня о коробках передач, у кого что ломалось, чему доверяем, чему не доверяем. Вообще, на самом деле, интересно узнать сейчас, народ готов ездить на роботах современных или нет? Хотите доверяться такому, не хотите? Сталкивались, может быть, уже в ремонте? По поводу ремонта автоматических коробок или механических, или еще каких-либо. Мы тоже статистику подбиваем. Такие интересные случаи у нас возникают. И вы можете прямо сейчас дозвониться. 237-104, у нас линия свободна. Я только одно скажу, сейчас поговорим, потом добавлю. Алло.
4: Алло.
2: Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте.
2: Чуть потише приемник.
4: Я по поводу коробки, от Сауна, от Тойоты. Вообще коробка просто супер, работает изумительно.
2: А что за коробка-то такая волшебная?
4: А?
2: Что за коробка-то?
4: Так обычная от морковника пятиступка.
2: Она древняя вообще на самом деле.
4: Она древняя, но она ездит и ездит. Она на данный момент, сколько у людей ездит, на газелях стоит. У меня стоит на газели с грузами. Уже 5 лет ездит и еще не переездит.
2: То есть ты на газель поставил коробку от Toyota Mark 2, я правильно понимаю?
4: У меня и двигатель, и коробка стоит, конечно.
2: Офигеть вообще. Почем вышли такие работы, если не секрет?
4: Я вообще езжу с 16-го года. Я ставил еще за 140. Сейчас стоит уже где-то 700.
2: Это ты мотор с коробкой мне говоришь, да?
4: Коробка, мотор и мозги, да. Но дело в том, что сейчас GSZ-ов практически нет уже. Все выгребли. Сейчас ставят ниссановские 3.5 литра. V-образную шестерку. Ну, на них я не ездил, ничего не могу сказать.
2: Понятно, понятно. Интересная, интересная работа. Спасибо тебе большое. Некоторые сейчас...
4: Чего? Ездил на Nissan X-Trail, у них вариатор. Двухлитровый был мотор. И вот, в принципе, у меня, когда «Газель» еще на старом моторе была, ломалась около Казахстана. И я позвонил сестре, и муж приехал на, вот именно на «Икстрайле» двухлитровом. Меня буксировал 700 километров. Ну, и что? Вообще коробка, в принципе, еще сколько, 200 тысяч с лишним отъездили и продали. И ничего с ней не было. Тоже, в принципе, коробка.
2: Ну, что,
4: если ездить грамотно.
2: Спасибо, спасибо тебе большое. Да, понятно, что зачастую действительно в голове кроется секрет долгой эксплуатации. Но мы сегодня еще говорим о том, вообще доверяют люди там современным коробкам, роботам. Может быть, кто-то уже сталкивался в ремонте. Какие ремонты по коробкам были? И что, допустим, по вашему мнению, надежнее, что слабее? Вы можете звонить, но уже через несколько минут. Сейчас прервемся, а потом продолжим наш разговор.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Альянс Мотор» Екатеринбург.
5: Я в моменте.

0: рекламу.
1: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни и мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступники.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжается субботний «Техосмотр». Сегодня говорим о коробках передач в целом, да, ну, там, о доверии и недоверии, у кого чего ломалось. На связи у нас Дмитрий по телефону 237-104. Алло.
3: Да, Саш, приветствую.
2: Дим, ну ты вот каким коробкам не доверяешь? Давай так.
3: Да, я поделиться хотел опытом, и печальным, и не печальным, так сказать, да. Имею 32-й экстрейл, работа. Наш любимый джаз-кавариатор. Полетел полностью, практически весь там от замены остался. Только коробка из корпуса задней передачи. Остальное в замену все съело нахрен на 130 тысячах.
2: Ничего себе.
3: При всем обслуживался, все хорошо, не напрягался, не буксовал. Ну, вот такой вот печальный опыт имею с джатка. И очень хороший положительный отзыв. Наш любимый ZF 6 HP у меня стоит. Отъездил уже больше 250 там с копеечками. Ну, да, обслужил, да, частичная замена масла. Коробка просто в идеале на таких пробегах.
2: Я буквально позавчера с представителями ЦТФ России разговаривал. Они же продолжают, да, то есть как бы поставляют там какие-то компоненты.
3: Ну, да, там, да, в Москве ребята сидят, да, все запчасти, все есть.
2: Да, мы с ними пообщались так мило, приятно. Они, по сути, занимают, ну, чтобы люди многие понимали, то есть среди производителей комплектующих и крупных узлов второе место в мире. Ну, то есть, как бы, когда люди говорят там, типа, ой, ЗФ или ЦТФ, как вот они немцы там любят говорить, типа, это фигня. Да нет, не фигня, ребят. То есть, как бы, если вот так, положа руку на сердце, разобрать, то в большинстве случаев сейчас вот все автомобили практически, я и про Toyota в том числе тоже могу сказать, все это построено на разработках европейских компаний 20-летней, там, 30-летней давности, и до сих пор строятся. И некоторые коробки, вот там тоже про автоматы люди хвалят, там, о, этот автомат ходит долго. Сейчас нет таких автоматов, которые ходят долго, даже у очень именитых производителей. И почему? Ну, видимо, потому что надо зарабатывать деньги, надо тут и сэкономить, и там сэкономить, и чего-то пробежавшего там уже под 500 000 километров вы вряд ли найдете из современного. Это так, чисто комментарий. Тебе огромное спасибо, Дим, за статистику, и хорошего дня. Следующий звонок примем. 237-104, вы можете дозвониться. Мы сегодня о коробках передач говорим. Чему доверяем, чему не доверяем. Может быть, кто-то только за роботов топит, кто-то чисто за автомат, кто-то, может быть, вообще only механика. Тут вот у нас сейчас человек дозванивается, 237-104. Кто на связи? Алло. Алло.
4: Алло.
2: Да-да-да, здрасте, слушаю вас.
4: Здравствуйте, меня Александр зовут.
2: Вы в эфире, Александр.

0: хорошо, все отлично, как бы медленно ездит. У него при 120 сломался на Mitsubishi.
1: Оп, и пропал. На Mitsubishi, правильно я понимаю?
0: Да.
1: Так там что стояло?
0: У него вариатор.
1: Вариатор сломался, конечно.
0: Да.
1: Да я тебе говорю, вот если автомат против робота, вот тут как бы интересное уже воззрение, но в любом случае тебе спасибо за разговор. Следующий звонок, что сейчас успеем принять, 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, мы вам озвучим его в эфире, вы не переживайте. Главное, оставайтесь на связи. У нас разговор сегодня исключительно о коробках передач. Вот кто чему доверяет, может быть, кто-то сталкивался уже в ремонте. Да что ж ты будешь делать-то, а? Следующий звонок, кто на связи? Алло. Здрасте. Ну и пропал. Ну, в конце концов, следующий звонок будем уже принимать после перерыва. Наладим вашу связь, ребята, и продолжим.
2: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Альянс Мотор Екатеринбург».
2: Реклама. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
2: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжается субботний «Техосмотр», и мы продолжаем говорить о коробках передач, чему доверяем, чему не доверяем, статистики поломок собираем. Да, разные у нас тут есть мнения. На связи Егор по телефону 237-104 дозвонился. Здравствуй, Егор.
3: Да-да-да, добрый день всем. Хотел бы поделиться опытом эксплуатации ТСГ-7, ДК-200, которую часто многие боятся.
2: Сухая.
3: Была у меня... Сухая, да. Было у меня два гольфа, это 6-й и 7-й. На обоих стояла такая коробка, но на 7-м там она, насколько я знаю, как-то немножко обновленная. Значит, коробка шикарная. Мне очень понравилась. Она, во-первых, она очень быстрая. Быстрое ощущение, что ты даже не понимаешь, на какой передаче едешь, она сразу щелкает.

0: вот до 7-й передачи скорость машинка набирает мгновенно. На 6-м гольфе была у меня поломка, там вилочка 6-й передачи. Это у них, насколько я читал, частая поломка.
1: Ну, у них там чаще, конечно, мехатроники с вторым сцеплением, но это тоже как бы...
0: Да, и поменял заодно комплект сцепления. Это 3 года назад мне с работы вышло около 50 тысяч рублей. Тогда я сцепление успел купить по цене в 38 тысяч рублей. Сейчас я знаю, где-то это, наверное, порядка 50 тысяч рублей комплект сцепления. На 7-м гольфе у меня поломок никаких не было, то есть отъездил порядка 40 тысяч километров. Сейчас пересел на Тигуана, на обычную 6-ступенчатую коробку автомат. И, конечно, не хватает очень сильно ДСГ.
1: Но у них на следующем поколении там-то идут эти мокрые уже. И вот, слушай, мы тут подбираем просто периодически и сравниваем. Вот смотри, если брать современные роботизированные коробки, все чаще всего говорят, ой, мозги, мозги, мозги. Ну окей, сейчас вот посчитай, сколько стоят там мозги даже полностью на... Я не буду брать там датчики, которые уже научились там выпаивать, делать все. Ну, допустим, там первый год, когда вот прям все началось, и все поуходили, стоимость там мозгов, что-то, по-моему, была в районе 900. И все хватались за башку, такие, пипец, просто ужас. Потом это все удешевилось, там люди научились датчиками работать, вот то, что я сказал. Автоматические коробки, вот как стоили, просто офигеть, какие суммы денег. Так и стоит. То есть вот я просто сравнивал 8-ступенчатые айсины, там каких-то баснословных сумм просто, там какие-то сотнями тысяч рублей измеряющиеся вообще на новые автомобили, в том числе китайские, чуть не лям 200 за коробку. Вы представляете, да? И при этом она еще и не едет, как хотелось бы, понимаешь?
0: Да, да, да. Ну вот, тем не менее, хотел бы сказать, чтобы не боялись люди... ДСГ, ну, конкретно сухого, да, на котором я ездил, такой 200, потому что сервисы у нас уже научились их ремонтировать, все достаточно доступно, и ощущения классные от вождения.
1: Ну что ж, круто, спасибо тебе большое за то, что поделился, да. Еще сейчас один звонок примем, 237-104, вы можете дозвониться, мы говорим сегодня о коробках, есть звонок у нас, алло.
2: Алло. Да, доброе утро.
1: Да, привет.
2: Саш, маленькую рубрику пропустил, но понял, что про коробочки идут вещи.
1: Да.
2: Ездил раньше на костыле, Веста была, как бы не жаловался. Потом Весту продал, взял корову в 150-м кузове, вот автомат. На данный момент накатано 125 тысяч миль. Ни разу ничего не делалось. Просто вот как что-нибудь сломается, так буду знать. А так, там нареканий на автомат нету.
1: Ну, такого поколения автоматы действительно, они достаточно проще. Мы не берем робота, который у них был печальным опытом, там с программным обеспечением какие-то странные глюки были, там люди с сервиса выехать не могли. Там. Такая же история была у Апелей с изитрониками, если кто знает. Да, есть также и неудачные опыты в роботах. Я там могу тоже кучу поломок по пауэршифтам у Форда перечислить. Но есть и опыт положительный. То есть тех же вариаторов, автоматических коробок и так далее. Ты эксплуатируешь, побежал 120. Отлично, здорово, надо же следить еще за автомобилем. Тут я с тобой согласен. А вот на робота ты вообще готов перейти? Вот сейчас все современное выходит на роботах.
2: Честно скажу, я даже вот ни разу на нем не ездил, я даже не знаю, что это такое. И на современное, как бы, если что-то пересесть, ну, как ты говоришь, правильно говоришь, должна быть подушечка безопасности и заработок неплохой, чтобы на что-то современное новое пересесть.
1: Понял. Ну что ж, спасибо тебе за дифференцированный ответ. Мы сейчас немножечко прервемся, а после нескольких минут перерыва еще примем несколько звонков и поговорим с нашими слушателями.
3: Техосмотр.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
1: «Катапульта» на бис.
4: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Так, а все про одно и то же. Ты потому про попу, что тут уже наркологи бьют тревогу и говорят, что... Ну, они уже немножко накануне начинают предупреждать,
6: что скоро Новый год?
5: Россияне жестко... забухают в августе. Значит, наркологи говорят, что август самый пьяный месяц в году, по словам специалистов. Россияне именно в августе начинают пить не только из-за отпусков, но и из-за желания успеть отдохнуть. А-а-а. Наконец-то, до конца лета-то осталось.
6: Типа вот как, оно, знаешь, в воскресенье чуть-чуть. Завтра как будто
5: да.
6: бы на работу.
5: И, вот, ну, и встреча угу. с друзьями, вот надо и на шашлыки успеть, и поездки на дачу, и все это сопровождается вот этим делом до сих пор. И такое состояние вызывает синдром недожитого лета. Человеку кажется, что теплые денечки, теплые ночи, где они, да, заканчиваются, нужно успеть взять от них все. В результате не только по выходным, но и в будни все это вот так вот выливается.
7: Они типа бьют тревогу, что так быть не должно, или что, наоборот,
5: нет, они
7: рекомендуют, что
5: это,
7: надо...
5: Это никакие рекомендации, это просто статистика, имейте в виду, это никак не
7: имеет. Милая, у меня дедлайны, я не могу.
6: Дедлайн лета.
5: А как же бабье лето впереди, сентябрь?
1: Но бабье лето мы не вылезем, таких баб мы не вылезем.
3: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
4: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: «Техосмотр» субботний продолжается в прямом эфире. Мы говорим сегодня о коробках передач, чему доверяем, чему не доверяем. Может быть, чем-то в ремонте сталкивались. Вы можете дозвониться 237-104. У нас есть кто-то уже на связи. Давайте разговаривать. Алло, алло.
3: Добрый день.
2: Да, слушаю вас.
3: Хотел бы поделиться таким личным опытом. Subaru Legacy 5-го поколения, 6-ступенчатая механика. Проблема, каждые вот 110 тысяч, можно сказать, находится в задней скорости. Она просто вот не фиксируется, и все. Вилка у нее ломается, не знаю по какой причине, по износу или как. Ну вот, тем не менее, вот меняем уже второй раз при пробеге в 250 тысяч.
2: Ну, то есть, все вот эти разговоры типа о механике, ну, видимо, механика рознь.
3: Ну, да, как повезет, видимо.
2: Ну, что ж, а вот пересаживаться на робота опять? Ну, если будет что-то из современного тебе попадаться?
3: Ну, попробовать-то, конечно, можно. Почему бы и нет, это же все равно опыт.
2: Ну, не все, к сожалению, к этому так относятся, но ты молодец. Спасибо тебе большое за статистику. Следующий звонок принимаем. 237-104. Еще успеем поговорить с нашими слушателями. Кто на связи? Здрасте. Алло, алло.
3: Алло.
2: Да. Вы в эфире, говорите.
3: Хочу поделиться. Владею Skoda Yeti. Третий год. Владею. Машина 14 года после рестайлинга. На роботе. Так вот, у меня за последние 2 года одна и та же проблема. Это то, что травит давление с мехатроника.
2: И как ты с ней справляешься?
3: Раз в полгода заезжаю в сервис, и мне меняют уплотнительные кольца какие-то. Угу. Первое, что ставим, они рассыхаются, трескаются, и потихоньку оттуда травит воздух.
2: Понятно.
3: Сейчас вот поеду в четвертый раз сюда.
2: Слушай, а есть какая-нибудь, ну, панацея вообще, ну, 4 раза ты уже в сервисе с этой проблемой?
3: Ну, в сервисе мне сказали, что если еще раз будет, будем заказывать оригинальные какие-то дорогие кольца пробовать.
2: Ага. А сколько вот эти ремкомплекты стоят? Вот которыми ты сейчас пользуешься?
3: Ну, 2-3, наверное.
2: Слушай, ну это ерунда вообще. По сравнению с заменой мехатроника, это как бы вообще даже...
3: Да, причем то, что они мне его поменяли... Когда я купил машину, полностью все поменяли, там мне вышел где-то ценник 70 тысяч в месяц там. Mm-hmm. И сейчас вот с такой болячкой столкнулся.
2: Интересно. Ну что, спасибо тебе большое тоже за статистику. Еще успеваем даже один звоночек принять. Прям быстренько. 237-104. Кто на связи у нас? Алло. Алло, говорите.
4: Здравствуйте.
2: Слушаем вас.
4: Машина Toyota Prius 20-й, легендарный, по всему миру, который зашла в 2008 году. Uh-huh. Пробег 535 тысяч. Вот. Коробка никогда не менялась, масло почти никогда не менялось. Планетарная коробка называется,
2: неступенчатая.
4: Это просто невероятная коробка, которая не требует вообще никаких почти обслуживаний. Нет фильтров, ничего там. Просто ездит и едет.
2: Вопрос, на что менять будешь?
4: Не на что менять. Я уже сколько лет пытаюсь поменять машину, но я понимаю, что не на что менять. С такой машиной неохота расставаться, особенно коробка такая, когда она очень шустрая машина благодаря этой коробке.
2: Ну, тут я с тобой соглашусь. Единственное, рано или поздно все равно надо будет что-то там, либо работа у тебя по установке по батарее возникнут, какие-то дорогостоящие, либо возникнет уже просто момент отторжения, ну, типа, уже в обед 20 лет катаюсь, ну, сколько можно.
4: Да,
2: тут,
4: да.
2: Тут как бы уже вопрос времени. За статистику тебе благодарочка. Спасибо большое. Сейчас давайте подытожим то, что мы сегодня с наших слушателей пособирали. В общем, такого прям вот резкого недоверия к современным коробкам, ну, у людей нет, плюс надо понимать, все, что нам сегодня говорили, свидетельствует о том, что ломается все. В зависимости от того, как эксплуатировать, в зависимости от того, какие есть скрытые моменты в тех или иных трансмиссиях. Но, честно скажу, делать ставку четко на там определенный тип коробки передач сейчас бессмысленно. Механика, да, для определенных моментов действительно нужна, там где-то автоспорт, где-то может быть спецтранспорт какой-то и так далее, но меньше всего народу нам говорил о том, что да нет, бросил бы все, сел бы обратно на ручку. В основном люди пока еще хвалят автомат, но, слава богу, не сталкивались в ремонте с современными, но и не против роботов. Почему бы и нет, как сказал один из наших слушателей, а что бы не попробовать? Но действительно, вот в современном мире и стоимость этих коробок уже другая, она меньше, и в производстве в том числе, и в ремонте, кстати. Ну и надо четко помнить, все-таки ограничитель в голове должен существовать. Я хотел поблагодарить тех, кто нам сегодня дозвонился. Спасибо за статистику и за разговоры. На этом техосмотр не заканчивается. После перерыва нас с вами ждет рубрика «Ремзона», в которой мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Альянс Мотор Екатеринбург».
1: Реклама. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Операция.
8: Реабилитация.
7: Восстановление.
8: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
7: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
8: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
7: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Спонсор рубрики «Ремзона» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета» «Светодиод 96».
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на радио «Пилот».
2: Сегодня в рубрике «Ремзона» отвечаем на вопрос одного из наших слушателей по поводу замены цепи ГРМ. Вообще цепь ГРМ в двигателе подвержена большим нагрузкам, однако среди автомобилистов принято считать, что такой тип привода, ну, более надежный, что ли, чем ременной. Цепь выживает на десятки, а то и сотни тысяч километров дольше, чем ремень. На деле менять ее нужно, износ или обрыв цепи к хорошим последствиям не приводит, в первую очередь для кошелька владельца. Перескок цепи хотя бы на одно звено может привести к непоправимым последствиям вплоть до встречи клапанов с поршнями. Определить, что цепь растянута, можно и по некоторым косвенным признакам. При ее растяжении могут появляться следующие вещи. Троение двигателя, стук клапанов, падение мощности и езда рывками, повышенный расход топлива. Один из основных критериев вообще это посторонние звуки, такие как звон, шорох или бряканье, вообще какое-то громыхание под крышкой ГРМ. Проверить цепочку можно и диагностическим оборудованием, однако все это косвенные признаки, которые не говорят точно о том, что растянута цепь или нет. Вот можно износ проверить конкретно у диагностов, когда вы приезжаете на СТО. Цепь в приводе ГРМ действительно более надежный вариант, нежели ремень. Однако стоимость ее замены кратно дороже, чем просто замена ремня. Иногда даже получается проще и дешевле два раза поменять комплект ременного привода ГРМ, чем один раз поменять цепь. Если у вас будут еще вопросы, друзья, пишите в рубрику «Ремзона» на наш WhatsApp номер 237-104.
1: Ремзона.
3: Информация на правах рекламы.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
3: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
2: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
3: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
4: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: из УСИ.
1: В Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
2: Реклама.
3: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
4: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
1: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
0: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
1: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
0: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
0: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: О, только не китаец.
0: Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксланти Ята». Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
6: 469 лошадей.
0: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на «Эксланти Ята» действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23.
7: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали, скажи адрес.
8: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Главный приз – автомобиль!
11: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: плану.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
1: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
4: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплой хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
8: Жилой квартал Никольский.
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
10: «Фитнес-час» с Надеждой Стрельниковой. На радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радиопилот.
12: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
13: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Сегодня у меня будут очень интересные гости. Мы насладимся звучанием классного музыкального проекта. Имя у него «Краса Роса». Они представители современного звучания русской музыкальной культуры. «Краса Роса» — электронный музыкальный проект из Санкт-Петербурга, сумевший создать собственный узнаваемый почерк на пересечении органи хауса, дип-хауса и этнической музыки. В основе философии этого проекта — соединение современной электронной культуры с национальными традициями. Русские народные мотивы, вокал, живые инструменты здесь органично переплетаются с глубоким электронным грум, атмосферными мелодиями и современной клубной эстетикой. Сами музыканты определяют свое направление как интеллектуальная электронная этника. Сегодня мы с вами будем слушать запись выступления проекта, которая была записана на фестивале Black Temptation, часть первая. Также сегодня немножко новостей и, конечно, анонс моих ближайших выступлений. А сейчас «Краса Роса» для вас, ваших друзей и ваших подруг. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.
14: Music emotions.

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Для вас звучит микс от проекта Краса Росса, который был записан на фестивале Black Temptation.

потрясающе красивое живое выступление от проекта «Краса Роса» на фестивале Black Temptation. Музыка этого проекта получила поддержку известных представителей мировой электронной сцены, среди которых Above and Beyond, Себастьян Леджер, Ник Уоррен, LK Klein, Marsh Prof, Волен Сентир и многие другие. Отдельное место занимает действительно живое исполнение. Фортепиано, гитара, духовые инструменты, перкуссии, вокал позволяют этому проекту выходить за рамки привычного диджейского сета и превращать все это в электронную музыку, практически концертное повествование. «Краса Росса» в радиошоу Digital Emotions.

0: Реклама. Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
1: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Dang Dealer Award 2025 официальный дилер Lucky Motors знает это как никто другой. Если покупать Dang, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Дорогие друзья, вы слушаете радио-шоу Digital Emotions. И как всегда, по традиции, в середине программы я, Владимир Фонарев, представляю свой гастрольный график. 15 августа. Московская область, фестиваль «Сказка». Я представлю классический псай-прок из любимых композиций. Это будет вечернее мероприятие, начнется в 7:30, закончится в 9 часов, а после меня уже «Астрал Прожекшн». 22 августа. Калининград, фестиваль «Культ» с отличным составом артистов. Ну а 28 августа Москва, Кетчап, Digital Emotions. Последняя вечеринка там была просто аншлаговая. Приглашаю вас в центр столицы, чтобы насладиться красивой прогрессивной музыкой. Ну а мы с вами наслаждаемся великолепным сетом от проекта «Краса Росса» в радиошоу Digital Emotions.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте
3: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированные сотрудники Sinara Development». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
4: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
13: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Для вас звучит микс от проекта Краса Росса, который был записан на фестивале Black Temptation. This is Vladimir Fenoriev, Digital

Я думаю, что вы слышите эту заглавную композицию проекта «Краса Росса», которая стала визитной карточкой этого проекта. Ведь этот проект, его музыка, в которой прошлое встречается с настоящим. Русская культурная образованность получает новое электронное звучание, а знакомые интонации становятся частью современной мировой клубной сцены. «Краса Росса» – музыка с корнями, историей и собственным голосом в радиошоу «Digital Emotions».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Реклама. Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

That's been gone for way too long.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет.
7: Радио.
0: 104.5 FM.
8: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
1: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
0: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
1: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
0: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
7: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: water guide distance.
1: A Li Yixiu YA.
0: We are trans producers from China. Welcome to listening our brand new club, Contact Libre. Really hope you like the track and support.
2: Приветствует информационная система «Радиопилот».
3: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.
4: Реклама.
5: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
6: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:19. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
4: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:39. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat siba.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 41 минута. Доброй ночи!
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здравствуйте.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Привет.
9: Салют.
10: Привет.
11: Радио.
0: 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sva.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4:20. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио.
0: 104 FM.